0: Tabiatning in'omi. Yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Маркас Радио Сда.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Кичерасес. Бустол бандада.
4: Юре? Ха. У халда бустол на алкета, нинге бошини келтирин. Бари.
3: А? Ой.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Заправки, масалан, бизнес кушек кирсез, 5 минут арасында бир 100 кыл окуя яки кеп болот да. Буну бу томонда ойнодук ака марлы аласыңбы бама? Марлының 2 метрлігі бар, 1 метрлігі бар, ярым метрлігі бар, арзан қып беремін. Марлы мәне кер, марлы барсын бұтаманнан кей тәртір. Ва журналы, газеті, интернет, ойт дейді. Бұтаман қарымам лақ қаласы. Какие у вас, какие журналы? Вот европейский ес, вот российский. Қызларды расын бұрралығы, журналы көрсетіп қалады. Амин мен сен дезодорант керек емес пе машинаға свежий қып тұрады дейді. Керек емес сен манауына қаңғы телефон кесіп ана қаңғы керек емес пе ана тақпалы. Керек емес дедім. Бұл томанға кетіп вас музыка интересует дейді. Ортада отырып алған мұрзыны қуар деп. Дадан келеді, бұрыз мені қабылдасын. Бір тарапты күтіп тұрады адамды ойша қылып. Вас музыка интересует дейді. Конечно интересует дедім. Что есть у вас десем? Всякие есть, музыка есть, и эстрада зарубежная, российские, узбекские эстрады есть, и мумтозы, кушеклар тоже есть у меня. Еще что есть там, разговорный жанр, сатира, юмор, какой там Хаджибай Таджибаев есть у меня. Мантанамят. Кто есть там Хаджибай Таджибаев? А ну-ка покажи, там, что на городе Расамовна, вот ты, это не Хаджибай Таджибаев, ты там. Хаджибай Таджибаев, вот же написано. Нет, это не Хаджибай Таджибаев, ты там. Это Хаджибай Таджибаев, ты там. Нет, вот Хаджибай Таджибаев, ты там. Это я Хаджибай Таджибаев, ты там. Мне говорят, да, на Расамбе говорят, боже мой, это же вы, ты там. Вот так что уметь надо продавать, ты там. Кетепа, тоқтай, тоқтай, кетіні бір көк халат кейген бола, үйгір бақта қасын келеп. Мәйтім, бір нәсі сатмақшы еген шу бола қап кетті, дедім. Менге қой кетепсе, ой, 2000 қой етіп келді. Пұлым төлемесі ма, жұмай ка? Бізіні пұлым төлемесі ма, анықыны ма? Пұлым төлемесе, шашылып кетіп қаппа. Бежерам пұлым төлеп, қайтар обар запарып кетті. Шап, кен кеттім.
0: Hangoma ustalari.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Jazirama yozning issiq kunlarida. Yozgi mavsum tarovatiyle.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица – полдень. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркиз радиоса.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Марказ радиосы.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: Столица 18 часов.
2: Маркиаз радиосы.

0: satrda.
1: Agar o'zing o'zingga advokat bo'lsang, demak, mijozing ahmoq.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

в трип. Валит бит, наши чувства Боинг, пристегнем ремни. Что мне нужно от тебя, детка, знай. Это сладкий вайб, но нем позже зай. Полуголый тон, звездопад, смотри. Красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени, волнуюсь, будто на сцене.

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно, Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.

0: satrida.
1: Bizning sirimizni tobora ko'proq odam saqlamoqda.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Do'stim, baliqni nega gapirmasligini bilasam? Yo'q, bilmayman. Unda suvga tushib cho'ng'ingda biror narsa degan, shuni tushunib olasan.
1: Monako, расставаться нам пора. Ты за всё меня прости, что придётся отпустить.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: В столице 3 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Марказ радиосе.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.